Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». Наша.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

включишь умную колонку. Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». They say the whole...

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM. Наше.
3: Унеси меня туда, где дождь.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Радиус FM. Наше.
1: Сердце на куски

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.
1: Реклама.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Max Line! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: обещал, что findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht.
1: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильно порывистый. В Минске и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Реклама.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Вчера Беларусь отметила День независимости. Кульминацией многочисленных праздничных мероприятий стал красочный фейерверк. Ровно в 23:00 жители Беларуси в кругу семьи и близких людей наблюдали в небе тысячи ярких вспышек великолепного пиротехнического шоу. А сегодня День независимости празднуют Соединенные Штаты Америки. Прошло 250 лет со дня образования США. Поздравления направил Александр Лукашенко. «Я, как президент Беларуси, готов работать вместе для нормализации белорусско-американских отношений, а также поддерживать ваши стремления сделать планету более безопасным местом для наших детей и внуков», подчеркнул Александр Лукашенко. В июне в Минске продали 1077 квартир. И в целом, с начала этого года ежемесячный объем продажи квартир держится в этом диапазоне. Это указывает на то, что спрос на недвижимость стабилизировался на новом уровне, в среднем 1100 сделок в месяц. Среди областных центров больше всего сделок в июне было совершено в Гродно – 236 квартир. А самые низкие показатели были в Могилеве – 101 квартира. Роботы-доставщики взяли на себя часть работы в московских поликлиниках. Теперь они будут помогать перевозить расходные материалы, медикаменты и документы. Пилотный проект запустили еще в марте, и за это время он помог сэкономить медикам около 3000 часов рабочего времени. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут дожди, иногда грозы. Ветер порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте 19-21 градус тепла. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте

0: хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
1: Around the world.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Новую картину, а именно новогоднюю историю, начнут снимать на Беларусь-фильме, сообщил гендиректор киностудии Дмитрий Семенов. Он также обратил внимание, что на киностудии уделяют внимание поиску новых тем и лиц. Так недавно прошел конкурс сценариев, куда направили свыше 250 работ. Развивают и туристическое направление. Дональд Трамп пожаловался на плотный рабочий график. Он признался, что из-за загруженности у него практически не остается времени на личные увлечения и отдых. Трамп пошутил, что даже не знает, как сейчас выглядит в купальном костюме. Последний раз он надевал его так давно, что уже и не вспомнить. Том Круз собрал команду специалистов для ухода за своей прической. За внешний вид актера отвечают сразу несколько профессионалов. В их числе специалист по уходу за волосами, который моет голову и делает массаж кожи головы, парикмахер, занимающийся укладкой, а также технические сотрудники, контролирующие правильное применение косметических средств. Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала Уимблдона. В пятницу ей противостояла латвийская спортсменка Елена Остапенко. Первый сет прошел полностью под диктовку белоруски, хотя ее соперница и пыталась захватить инициативу. Второй игровой отрезок также остался за Соболенко. Она уступила лишь 4 гейма, вырвав победу. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel-

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Мужчина познакомился с дамой через общих знакомых. Убедил ее, что он холост и встречался с ней 2 года.
3: Ой.
2: Но она, как честная женщина, да, собиралась выйти за него замуж.
3: Да,
2: семья,
3: да, да.
2: Дети, все такое. Она вместе с ним прошла курс лечения от бесплодия. У нее были некоторые проблемы. И забеременела. То есть это все как бы длительный процесс.
3: Да.
2: И морально, и, наверное, даже финансово.
3: Так а что не так?
2: Несмотря на это, мужчина что-то как-то не спешил на ней жениться. В конце концов, уже беременная женщина заподозрила неладное. И говорит, объяснись. В ответ мужчина говорит, слушай, ну я тут как бы немножечко женат.
3: Забыл?
2: Да и дети сказать. У меня уже есть. Ну, забыл сказать. Да, после рождения ребенка она терпеть это не стала. И вместе с родителями подала иск и потребовала у него кругленькую сумму. Естественно, суд хорошо, что удовлетворил часть ее требований. И в суде мужчине даже пришлось признать факт обмана.
4: Ну, о чем он думал, я не понимаю.
3: Я, кстати, тоже его оправдывать не собираюсь, его поступок. Но 2 года, это разве не достаточный срок, чтобы понять, что человек куда-то постоянно девается, чтобы провести время с женой и детьми? То есть его любовница, ну вот эта девушка, да, которая пострадала.
4: Тупая.
3: Буквально за одну наносекунду замечает, что стульчак унитаза не опущен, да? Что носки разбросаны, что пакетик чая вот этот на столе, аптек. Это она замечает. Где-то духами от него будет... Это она заметила. То, что у нее семья.
2: Ну, а вдруг он врал, что он дальнобойщик. Допустим, вот месяц, да, полтора его нет. Вот он живет там с той семьей, с этой.
3: Вахтовый метод работы.
2: Мне нравится, что терпеть она не стала. Она говорит, ах ты, встретите в суде.
4: Ну, все правильно.
3: Осталось дождаться такого же иска от жены. Я так понимаю, что она тоже теперь имеет право. И он попал на круглую сумму денег и еще 2 алиментов.
4: По-по-по.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Я, знаете, ребят, что вспомнил? Я к третьему часу эфира вспомнил, что я так и привез с собой полный багажник мусора.
3: Да, хорош.
2: Который собрал для того, чтобы его
3: приятно
2: выбросить.
3: Приятно.
2: А с мусором всегда интересно. Я не вожу по одному пакету. Они, знаешь, вот рядом с домом складываются. Их становится... Не, ну я не про этот мусор, который может стать фу. Строительный мусор, этикетки, упаковки, бутылки, вот это вот все. И вот пока их не станет 6-8 пакетов, ты их загружаешь в машину и, как сегодня, забываешь.
3: Эта штука на потом вот эта.
2: Да-да-да, это мы оставили на потом.
4: Слушайте, а вы когда-нибудь носили обувь в ремонт? У вас возникали трудности с тем, чтобы ее забрать? Потому что вот они, допустим, пишут тебе, что там готово-готово, заберите, думаешь, завтра.
2: Да.
4: Послезавтра.
2: Да.
4: Мое максимальное завтра длилось полгода.
2: Ой-ой-ой-ой. Ну, мне вот так надо, кстати, с маркетплейса тоже забрать товары, а то они уедут обратно.
4: Последний день.
2: Ну, не сегодня, но как бы уже скоро, поэтому еще можно отложить.
3: ВБшечка это кричит, кричит прям в миллиард сообщений в секунду. Забери! А ты не забираешь. Да. На самом деле у людей очень много постоянных историй с откладыванием на потом. А вот что ИИ скажет по этому поводу?
5: Люди обожают откладывать дела на потом. Причем потом — это какое-то волшебное время, когда внезапно появятся силы, мотивация и желание жить. Например, многие годами собираются начать заниматься спортом. Кроссовки уже куплены, форма есть, приложение установлено. Осталось дождаться понедельника. Того самого, который не наступает с 2019 года. Есть еще разбор шкафа. Человек открывает дверцу, смотрит на этот текстильный оползень и говорит «не сегодня». Отдельный уровень — поход к врачу. Пока ничего не болит — некогда. Когда болит, уже страшно. Поэтому человек выбирает третий вариант – погуглить симптомы и немного понервничать. Есть еще мытье духовки. Люди относятся к этому так, будто речь идет не об уборке, а об археологической экспедиции. Проще купить новую форму для запекания, чем разобраться с тем, что происходит внутри. Самая смешная фраза – с нового месяца начну экономить. А потом наступает новый месяц, и первым делом покупается что-то совершенно ненужное. Потому что люди откладывают не дела. Они откладывают встречу с собой более организованным и взрослым. Но этот человек почему-то тоже все время переносит встречу.
3: Я не знаю, как он это делает, но все в такую точку.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Реклама. Радиус FM наше.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: 40-летний мужчина основал свою компанию в 2019 году. Это была фирма по доставке еды. И за первый год ему удалось получить, чтобы вы понимали, на наши деньги 4 миллиона рублей.
3: Класс.
2: Нашими деньгами, класс. Я с вами говорю. Фирма работала, все было хорошо, очень успешно, но какому-то человеку удалось заполучить IP-адрес его курьерской службы. И он просто продал его конкурентам. В результате прибыль упала до 26 тысяч. Думаете, 4 миллионов до 26 тысяч. Да. Мужчина продал все активы, чтобы хоть как-то покрыть задолженность по зарплатам. Он говорит, все, я стал нищим. Иногда покупал еду за найденные на улице монеты. Друзья отвернулись от него, ну, в общем, все стало плохо. Он говорит, ну, больно. Я друзьям занимал, когда у меня были деньги, а они от меня отвернулись. Ну, в общем, он был на грани депрессии, но потом вспомнил слова одного из курьеров, который сказал, я рад работе, она меня кормит и кормит моих детей.
3: Вспомнил слова курьера, пакет брать будете?
2: Да.
3: Эти слова.
2: Ну, в общем, а, кстати, кормит и в прямом же смысле этого слова, он же еду представляет. В общем, мужчина стал развозчиком еды и нисколько не переживает о потерянном богатстве, потому что, наконец-таки, может кормить семью.
4: Ну, на самом деле, очень странная история, потому что обычно, если ты, вот как-то говорится, один раз уже стал богатым, ты как бы, ну, чтобы не произошло, ты снова попытаешься выкарабкаться, понимаешь? Но вот у него что-то пошло не так.
3: Я думаю, он выкарабкается однозначно. Меня здесь больше смущают друзья, потому что...
4: Молодцы они, конечно,
3: молодцы, да, сильно поддержали. Ребят, бояться нужно не тех, кто разорился и попросил денег. Бояться нужно тех, кто говорит малый. Я такую темку придумал. Я скоро стану богатым, дай денег в долг, ты же меня знаешь, я отдам. Вот это по-настоящему опасно, ребята. У меня одному знакомому пришлось уехать в Грузию, потому что в Беларуси вот эти, ну, малые, дай денег уже закончились. Уже никто ему не верил, все прекрасно знали, что это вот этот шлеп, да, который никогда ничего не вернет. И, насколько я знаю, сейчас ему заморозили активы в Грузии. В общем, чувак не может пользоваться своими счетами, потому что, кажется, уже и в Грузии он всем надоел.
4: А он не пробовал приходить в банк и говорить, малый, ну...
3: В банк, ну, я думаю, он с них начинал, но там уже о нем знать.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут дожди, иногда грозы. Ветер порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте 19-21 градус тепла. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
6: Самое популярное в Локальное шоу твоей страны возвращается.
7: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
6: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19.
8: Мы говорим вам 4!
7: Да!
6: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
7: Так можно было, да?
6: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Одна женщина придумала, как бороться с бессонницей в летний сезон. А ее и родным теперь больше не нужно ворочаться всю ночь, изнывая от жары. Что она делает? Она берет полотенца, маленькие такие, промакивает их, замачивает в воде, а после помещает в морозилку за час до сна.
2: Ух ты.
1: Дальше что нужно сделать? Положить полотенце рядышком с кроватью и посреди ночи, когда просыпаетесь от зноя, полотенце, которое уже потаяло, стало приятно прохладным, подарит вам чувство комфорта. Кладете на себя, ну, возможно, область около шеи там, или к животу. И это, по словам этой пользовательницы, помогает вам заснуть и справиться с жарой ночной.
2: Слушай, ну нормально, по крайней мере.
3: Странно.
2: Ну, можно попробовать. Это бесплатно. Вода, да, полотенце, все в порядке, есть у каждого. У меня теща рассказывала, что она какое-то время использовала бутылки с ледяной водой. И здесь вообще универсальная штука.
1: Это пожестче.
2: Да, пластиковые бутли обычные, ты можешь там либо обложить себя в кровати, или просто там в ноги кинуть куда-то. Если жарко, значит, ледяную налил, а если холодно, использовала как грелки. Тоже в пластик наливаешь горячую воду, у тебя в кровати тепленько. Вот мы живем за городом, вот очень круто помогает обычный вентилятор, например, не надо вымачивать нигде ни в чем никакие полотенца.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Ребят, как говорил мой дед, главное не лениться. Хочешь поспать, ляг поспи.
3: О, хорошо, кайф.
4: Это золотые слова. Я вот такая у меня просто история. Муж сильно недооценил свою жену, когда, найдя любовника под кроватью, не стал проверять балкон и шкаф. Там уже точно не будет.
3: Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда тот привез ему с Луны шахматы из хлебного мякиша.
4: Очень хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. В День независимости сотрудники милиции надежно обеспечили охрану общественного порядка. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД по-прежнему несут службу в усиленном режиме. Приоритетными остаются задачи по защите граждан, в том числе по обеспечению безопасности на дорогах. Обновлен список самых дорогих для проживания городов мира. Минск оказался довольно бюджетным для проживания. Он расположился на 455-й строчке рейтинга. Белорусской столице почти втрое дешевле жить, чем в американском городе Нью-Йорке. Для сравнения, Рига заняла в обновленном списке 280-е место, Варшава – 297-е, сразу за ней Вильнюс – 298-е, а Москва – 307-е место. Подготовка к свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси вызвала недовольство среди гостей. Часть приглашенных обиделась на разные форматы приглашений. По данным СМИ, торжество пройдет в эти выходные в Мэдисон Сквер Гарден. Ожидается около 1000 гостей. Источники утверждают, что все члены команды Трэвиса Келси получили одинаковое общее приглашение, что многие сочли неуважительным. Дом престарелых в США пригрозил выселить почти 100-летнюю Лили Андроник из-за ее любви к шумным вечеринкам. Пенсионерка рассказала об этом у себя в соцсетях. По ее словам, дом престарелых вынес ей официальное предупреждение. «Вечеринки запрещены, и вы не можете угощать других постояльцев алкоголем. Это вопрос безопасности», – предупредила администрация, отметив, что одна из посиделок в квартире женщины затянулась до часу ночи. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это были все новости к этому часу. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: Ничего не предвещало беды. 25-летняя девушка решает выйти замуж. И прямо во время церемонии она стоит на открытом воздухе. Проходила церемония в красивом летнем таком платье, белом в пол. Она понимает, что что-то кусает ее. Вот что-то вот сильно вот кусает ноги. Угу. Она поднимает платьице и увидит, что все ноги ее были в муроях. Просто все облеплены. За всю церемонию она решает, ну, как бы выстоять это, выдержать, да, 92 укуса. Несмотря на это, она говорит, самый счастливый день моей жизни.
3: Слушай, а с чем это может быть связано? Вот интересно. Мне кажется, может, она ноги чем-то сладким намазала.
2: А вот, кстати, вот я замечаю, есть такие люди, вот их больше комары кусают. Причем, вне зависимости от пола, не знаю, там, от комплекции. Вот кого-то вот прям идешь в лес, вот тебя сильно покусали, а кого-то нет. Кого-то больше.
3: Вообще интересная штука. Мне кажется, таким способом муравьи кричали, стой, не надо, у нас есть для тебя какая-то инфа. Что-то там было не так.
0: Шоу «Пробудители»

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Вот разговаривали мы вчера с коллегами, а по поводу этой жары, жуткой, конечно, жары, 34 градуса, ну, невозможно, правда, но это too much, это слишком, даже вечером как будто бы легче не становится. Она говорит, вот единственная радость вот приходить на работу в такую погоду, это потому что здесь комфортно, прохладно,
3: кондиционеры.
2: И вот это какая-то такая приятная мелочь, которая делает этот день лучше. Я вот подумала, мы люди, мы живые, мы зависим от всяких физических, физиологических условий, а какая вот мелочь, по мнению искусственного интеллекта, может сделать для нас, людей, жаркий день чуточку лучше.
4: Летом люди понимают, что для счастья нужно очень мало, потому что в жару список желаний сокращается до одного – зайти в помещение, где работает кондиционер. В этот момент человек не входит, а буквально получает вторую жизнь. Есть еще холодная сторона подушки. Ночью ее переворачивают с такой благодарностью, будто нашли запасной отпуск. Отдельный уровень – ледяная бутылка воды из холодильника. Особенно, когда она не просто холодная, а настолько холодная, что зубы уже против, а душа еще нет. Многие летом начинают ценить тень. Раньше это было просто место под деревом. Теперь элитная недвижимость. Самое смешное – ветерок из открытого окна в автобусе. Один человек открыл форточку, и остальные пассажиры смотрят на него, как на спасателя. И вот оказывается, что для хорошего дня не нужны большие покупки и грандиозные планы. Иногда достаточно кондиционера, стакана холодной воды и уверенности, что сегодня хотя бы никто не предложит насладиться жаркой погодой.
3: Ну, слушай, вообще он в принципе прав. Только с возрастом растут потребности.
2: Это правда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.

0: Паски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Реклама. Радиус FM. Наше.

0: победители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Как все начиналось? Женщина села за руль своей машины и отправилась по делам. Но домой она так и не вернулась. Родственники начали переживать, особенно после того, как они обнаружили ее машину. Она была припаркована в исправном состоянии, а внутри находились ключи и кое-какие личные вещи. Все это наводило на мысль, что она, пропавшая женщина, наверное, стала жертвой преступления.
2: Ну да.
1: Но вот недавно она сама пришла в полицейский участок и говорит: отвалите от меня, пожалуйста, родственникам моим передайте, чтобы отстали. Я просто хотела побыть одна. Пожалуйста, в покое меня оставьте. Развернулась и ушла. Полицейские позвонили родным, сказали, что так и так, уважаем чувства и выбор дам, отстань.
3: И минусы.
2: Ребят, если сейчас вы вдруг увидите припаркованную во дворе машину, которая уже минут 15 стоит заведенной, да, в ней играет, возможно, даже громко музыка, не спешим поднимать тревогу, не спешим вызывать ГАИ. Возможно, там сидит мать четверых детей и просто немножечко пытается прийти в себя. Дайте ей время. Ее дома ждет приключение.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут дожди, иногда грозы. Ветер порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте 19-21 градус тепла. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт. Радиус ФМ.
5: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: И называется он «Эспрессо-бомба». И он стал новым популярным кофейным рецептом. Что нам нужно? Нам нужно приготовить американо. Ну, то есть, начало обычное.
3: Так.
2: Потом, точнее, лучше даже двойное. Взять тоник, дольки лимона, лайм и щепотку соли. Зачем нам соль? Она как бы уменьшает горечь кофе. Цитрус подчеркнет фруктовые оттенки всего этого напитка. А тоник с пузырьками и легкой сладостью, ну, как бы сделает вкус сбалансированным. Хотя в тонике как бы есть горький хинин, да, но вот в сочетании с кофе это будет какой-то уникальный гармоничный вкус. Все, все наливаем в стаканчик, добавляем лед. Все прекрасно.
3: Ну, я не знаю по поводу вот этих вот всех новомодных напитков. Я помню, как мы спасались от жары в детстве. По всему Лепелю стояли вот эти чудесные колонки с водой, которые еще были открыты для всех. И вода там была живительной. Вот она была не такая, как везде. Ты вот очень жарко, плюс 30, тебе 13, ты попил, голову окунул в эту колонку.
2: Попил, все. Помылся.
3: Ты чудесный, да? Было все
2: заново очень... родился.
3: А сейчас соль, кофе, боже мой.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
5: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Окей. Как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Кто не рискует, тот не пьет питательный раствор через трубочку в травматологии.
3: Ладно, простите заранее. 20% мужчин после секса идут курить на балкон. 20% мужчин после секса ложатся спать. А 60% мужчин нажимают Alt F4.
4: Осуждаю.
5: Ужасно. Так, ладно. Муж жене, скажи честно, сколько тебе нужно времени, чтобы через 15 минут ты была готова?
3: Часов 4.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.
6: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Беларусь открывает дипломатическое представительство в Мьянме. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Открытие посольства в Мьянме – один из первых практических результатов недавнего визита Александра Лукашенко в эту страну и новый шаг в развитии двухсторонних отношений. Новый кабинет министров Литвы смягчил риторику в отношении Беларуси. Прошлое правительство планировало активные действия для дальнейшего поддержания международной изоляции России и Беларуси. В проекте нового Кабмина аналогичный пункт касается только России. Беларусь в этом контексте не упоминается. Дональд Трамп на подкасте поделился своими привычками и рассказал о нехватке свободного времени. На вопрос о том, есть ли у него время на чтение для развлечения, Трамп ответил, что в основном читает газеты, причем его интересуют в первую очередь материалы о собственной персоне. Японские ученые начали клинические испытания препарата, который в перспективе может позволить человеку выращивать новые зубы. Как пояснили в компании, в основе разработки блокировка белка, который в нормальных условиях подавляет развитие спящих зубных зачатков. В экспериментах на мышах и хорьках после его применения новые зубы успешно прорезались. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
4: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно днем плюс 18-20, в Бресте 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Привет, рабочие будни официально помахали нам рукой, унеслись закаты, самое время задвинуть подальше все дедлайны, включить авиарежим для серьезных мыслей, сделать звук в динамиках на полную мощность. В эфире Радиус FM, у микрофона Кирилл Громов, и мы начинаем наш еженедельный музыкальный аудит. Он называется «Топ-чарт», и в ближайшие два часа мы будем изучать твои вкусы, ведь именно ты всю неделю кликал на сайте radiusfm.by. Сегодняшний расклад сил заставит удивиться даже самых прожженных музыкальных критиков, и чтобы разогреть твои приемники, давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. Ее замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Айс треком «Gone, Gone, Gone». Под номером 2 располагался Avalon Rockstone «Dirty Go». И первое место заняла группа BTS треком «Swim». Но это уже история, а мы открываем свежий протокол, стартуем с 20-й строчки. И здесь у нас уютно устроился белорусский хитмейкер Holy Flames со своей атмосферной работой под названием «Красками». Отличный старт, слушай.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: На 19-й позиции у нас расположились ветераны немецкой поп-рок-сцены, группа Tokyo Hotel и их сингл How to Love. И знаете, Билл Каулиц и компания за свою карьеру продали более 10 миллионов альбомов. Но любовь слушателей Radius FM — это отдельная бесценная награда. И, кстати, за эту песню парни знатно просили, потеряв сразу несколько позиций, и скатились к нам из середины таблицы. Но надо поднажать в голосовании, ну а теперь давай ненадолго покинем наши широты и заглянем в гости к американским коллегам. Время нашего топ-билборда. Узнаем, под что сейчас стоят в пробках и зажигают на вечеринках за океаном. Ворвемся в топ-5 чарта Билборд прямо сейчас. Пятое место в этой таблице занимает Эдла Лангли «Be Her».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Оливия Родриго «Drop Dead». Третье место досталось также Оливии, но с треком «Stupid Song». Под номером 2 Элла Лангли «Choosing Texas». Ну а первое место забрала Тейлор Свифт «I Know It, I Know You». Оливия Родриго буквально оккупировала американский чарт, но наше внимание сегодня привлекла шведская поп-дива Зара Ларсен. Оцениваем ее стильную работу «Midnight Sun», которая сейчас штурмует 29-ю строчку США.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Нужна поездка? Есть Брокарт. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокарт. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
6: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
7: Радиус FM.
8: 18-ю строчку нашего хит-парада уверенно забирает космический минский дуэт Part of Planets и франкоязычный трек Avec Toi. И ребята делают настолько стильный инди-поп, что иногда кажется, будто их треки записались где-то с видом на Эйфелеву башню, а не в Минске. По статистике, за неделю дуэт немного сбавил оборот, потеряв несколько позиций, но космическая романтика никуда не делась. Двигаемся дальше, и на очереди у нас порция абсолютного свежего музыкального теста. Фреш-прогноз. Будем слушать и оценивать потенциальный хит от американского певца Макса Шнайдера под названием «Steady». Лови этот ритм и решай, залетит ли он в наш чарт на следующей неделе.
7: Фреш-прогноз.
6: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня оккупировал австрийский электронный дуэт «Клан Карусели» и гипнотический Deep House трек «Ride». И, знаете, музыканты известны тем, что умеют создавать идеальный саундтрек для ночных поездок. Правда, на этой неделе их поездка оказалась незапланированным спуском, трек потерял одну позицию. Наверное, забыли вовремя переключить передачу. Ну а теперь пристегни ремни, мы включаем нашу музыкальную машину времени. У нас впереди перемотка, отправляемся в 2019 год, когда из каждого утюга и автомобиля доносился этот вирусный свист. Вспоминаем и качаем головой под мощный хаос от российского дуэта Филатов и Кэрос. АУ, поехали!
0: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ
1: Радиус FM.
2: 16-ю строчку сегодня занимает интернациональный квартет Андрей Нуна и команда Hunter X и их трек Golden. Ну а у нас плохие новости для этой дружной компании. Перед вами официальное падение недели. Трек за 7 дней умудрился потерять целых 11 строчек, рухнув к нам прямиком из топовой пятерки лидеров прошлой недели. Золото слегка потускнело, но шансы на камбэк всегда есть. Ну а мы летим дальше и перемещаемся на самый солнечный континент планеты, где люди делят пляжи с кенгуру. Это топ Австралии. Мы глянем в их местный чарт. И нас очень заинтересовало 16-е место сегодня, где расположился талантливый Доминик Файк со своим инди-рок конфеты Baby Doll. Давай послушаем, от чего сейчас без ума австралийские серферы.
0: ТОП-ЧАРТ Радио FM с Кириллом Громовым.

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфр путешествия.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
3: Летняя распродажа на «Ламода» до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
4: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Реклама. Это «Топ-чарт». «Топ-чарт». «Радиус FM».
5: «Радиус FM». На 15-м месте обосновался жесткий, бескомпромиссный электронный проект KDDK в коллаборации с Алекс Альто и клубным манифестом One and Two. И, кстати, интересный факт, продюсер KDDK часто прячет свое лицо под маской, предпочитая, чтобы за него говорила музыка. И музыка, кстати, говорит. Правда, на этой неделе чуть тише, трек потерял две позиции, переместившись к нам с 13-го места. Ну а мы продолжаем заглядывать в будущее поп-индустрии. На очереди у нас фреш-прогноз, и сейчас будем тестировать максимально летний расслабленный сингл от исполнителя Карли Хук под названием Summer Vibe. Лови солнечные флюиды и готовим свои лайки на сайте.
1: Фреш прогноз.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня забирает мощное британское хаус-трио Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom с треком Think About Us. Ребята, конечно, держатся в нашем топ-чарте уже продолжительное время. Ну а прямо сейчас на 13-ю строчку уверенно залетает интернациональная сборная в лице бразильца Alok, Pizza Ziba и американских инди-рокеров Portugal The Man. Их совместный хит Dive Into The Ocean — это идеальный трек для того, чтобы бросить все и нырнуть вот в этот океан. Ну или хотя бы в ближайший водоем. Давай послушаем.
0: Топ-чарт
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12 место сегодня достается гуру Future House, Дону Диабло и группе Fits and the Tantrums и их зажигательному треку Radio Baby. У Дона Диабло, кстати, одна из самых преданных фан-баз в мире, но на этой неделе они, кажется, немного расслабились. Трек потерял 3 позиции, опустившись с 9 места. Нашему радиомалышу срочно нужны твои голоса, и пока Дон Диабло думает над стратегией возвращения, мы открываем архив мировой электроники. У нас впереди перемотка, отправляемся в легендарный 2012-й, чтобы почтить память гения электронной сцены Avicii и послушать его бессмертный гимн всех фестивалей планеты, трек Levels. Под этот сэмпл просто невозможно устоять на месте. Поехали!
1: Перемотка.

0: шаге от заветной десятки. На 11-м месте расположился Алан Уокер и компания прекрасных вокалисток Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райн с эпичной драмой «Broken Strings». Для Алана неделя выдалась, конечно, стабильной, но чтобы ворваться в высшую лигу, струны нужно все-таки натянуть посильнее. Перед тем, как уйти на короткий перерыв, давай заглянем на туманный Альбион. У нас впереди UK Singles Chart. Посмотрим, что сейчас разрывает британские колонки. На 5-м месте Оливия Родриго «Drop Dead».
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 она же, но с треком «The Cure». Майкл Джексон сегодня забирает третью строчку в этой таблице с треком «Billie Jean». Оливия Родриго также сегодня в этом списке под номером 2 «Stupid Song». Ну и первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин «Rain Me In». Британцы вовсю ностальгируют по Майклу Джексону, а наше внимание привлекла 14-я строчка их чарта. Туда ворвался Силва Бумпа со своим гаражным бенгером «One Tonight». Не переключайся, впереди второй час, элитная десятка лучших и имя абсолютного триумфатора этой недели. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. В большие выходные госавтоинспекция работает по усиленному варианту несения службы. Сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи участникам движения и пресечение грубых нарушений ПДД. В приоритете своевременное выявление нетрезвых водителей и пешеходов и отстранение от управления бесправников. Грозы и сильный ветер ожидаются сегодня на большей части территории Беларуси, сообщили в пресс-службе МЧС. Спасатели предупреждают, что непогода может привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач. Порывы ветра также могут привести к падению деревьев. Власти Мюнхена вводят экстренные меры по экономии воды. В городе сокращают время работы фонтанов. Это самая серьезная нехватка водных ресурсов с начала 70-х. Из-за рекордной жары и почти полного отсутствия весенних осадков уровень грунтовых вод опустился до критической отметки. Длительное сидение связано с повышенным риском смерти от онкологических заболеваний. Каждый дополнительный час, проведенный в положении сидя, увеличивает этот риск в среднем на 10%. Авторы исследования проанализировали данные 90 тысяч человек. Ученые также выяснили, что даже обычный перерыв в длительном сидении способен снизить риск смерти на 19%. И в завершение. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
9: Мы снова в игре. Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы переступаем порог высшего общества нашего хит-парада. Впереди только тяжеловесы, топ-10, где каждый твой клик решает судьбу золотого кубка. Открывает элитную десятку роскошный дуэт немецкой дивы Леони и британского романтика Калума Скотта под названием «Stay». За эту неделю ребята показали отличный темп и прибавили одну позицию, поднявшись с 11 места. Настоящие бойцы. Слушай.
0: Ты слушаешь Топ-чарт Радиус FM.
10: Радиус FM.
0: Десятое
10: место.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Десятое место зафиксировано. А теперь давай узнаем, какие треки чаще всего крутятся на репите в твоих смартфонах прямо сейчас. У нас впереди чарт Яндекс.Музыки. Нас очень заинтересовало 33-е место, где вовсю наводит романтическую суету мод со своим стильным синглом «Намек на нас». Включаем, ловим этот фирменный лиричный вайб.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт. Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. На 9-й строчке сегодня расположился суперсоюз тяжелой артиллерии. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Дай с треком «Gun, Gun, Gun». За эту неделю этот звездный поезд знатно тряхнуло. Треки потеряли 6 позиций, спикировав к нам прямиком с высокой 3-й строчки. Видимо, Гетта забыл заправиться качественными голосами, ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. Время оценить сочную клубную новинку. Британский продюсер Сони Фодера представляет свой новый потенциальный разрыв танцполов трек «Feel Again». Слушаем, заряжаемся энергией и решаем, достоин ли он места в нашем чарте.
2: Фреш-прогноз.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает загадочный проект Airbox со своим завораживающим глубоким треком Graceland. На этой неделе у проекта небольшая просадка, минус одна позиция, но это не мешает им оставаться в числе лучших. Далее у нас перемотка. Радар отправляется в 2017 год каждого из нас. Время, когда канадский суперстар The Weeknd заставлял плавиться все хит-парады мира со своим бешеным диско-фанк треком Can't Feel My Face. Вспоминаем, как это было, и танцуем.
0: Перемотка.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономит.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
3: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ».
4: Седьмое.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На седьмом месте сегодня обосновался стильный проект Альберта Брайта со своим диким и необузданным треком Wild. Альберт на этой неделе устроил настоящую охоту за лидерами и поднялся на одну позицию вверх по сравнению со своей прошлой неделей. Настоящий дикий зверь. Ну а теперь включаем наш глобальный радар для распознавания музыки. Впереди у нас обзор Шазама. Посмотрим, что чаще всего искали люди по всему миру на этой неделе с помощью своих смартфонов. Пятерка самых разыскиваемых треков планеты. Пятое место у Шакиры и Burna Boy. Дай-дай.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Кюршат Кахраман, Benny O. Третью строчку забирают Хьюшел, а также Ультра Нейт, I'm Moving to the Sun. Второе место досталось Лувик Стосли, Don't Tell Your Dreams. И золото этой рейтинговой таблицы у Ширина Дэвида, Get Genug. И наше внимание привлекла 18-я строчка мирового Шазама. Туда стремительно ворвался дуэт Inator с треком Talk to You — ультрастильный хаос, под который ноги сами идут в пляс.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. На шестой строчке сегодня закрепился амбициозный американец Эбон со своим мощным синглом «Hollow». Эбон на этой неделе совершил грандиозный прыжок, воевав сразу 4 позиции, поднявшись к нам из глубин второго десятка. Отличная динамика. Ну а мы запускаем нашу машину времени в финальной на сегодня перемотке. Переносимся в 2012-й, когда поп-королева Риана выпустила свой монументальный трек «Diamonds». Интересный факт, эту песню певица записала всего за 14 минут. А сияет она в наших сердцах уже долгие годы. Слушаем и сияем вместе.
0: Перемотка.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Реклама. Топ-чарт.
4: Радиус FM.
5: Внимание, мы официально пересекли финишную черту и заходим в красную зону нашего чарта. Великолепную пятерку лидеров открыл наш топ-5 сегодня Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction на этой неделе показал классный результат, поднявший сразу на 3 позиции вверх. До тройки призеров не хватило вот совсем чуть-чуть, ну а теперь время поддержать своих. У нас отечественный формат, слушаем атмосферный качающий трек от Лирика и Дассен, название «Адреналин». Настоящий знак качества белорусской сцены.
3: Топ-чарт радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Деревянная медаль нашего хит-парада и четвертое место сегодня достаются проекту Avalon Rockstone и их взрывному треку Vertigo. Для Avalon'а неделя выдалась крайне тяжелой, удержать лидерские позиции не получилось. Трек потерял две строчки и вылетел из тройки лидеров, где на прошлой неделе занимал серебро. Ну а прямо перед тем, как мы скоро сорвем покров из главных тайн недели, лови еще один классный музыкальный привет из наших широт, от наших земляков. Космический Parrot of Planet со своей стильной французской работой Nuit Lolita. Ловим этот
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: при поддержке Радиус ФМ.
1: Ты слушаешь
2: Топ-чарт.
1: Радиус ФМ.
3: Ну вот мы и добрались до финишной прямой. Почетную бронзовую медаль сегодня забирает яркое космическое трио Kungs, Tefillus London и их диско-трек Galaxy. Ребята на этой неделе совершили мощный космический полет, поднявшись на 3 позиции вверх и ворвались на пьедестал. Давай послушаем.
1: Тройка лидеров этой недели.
4: Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Третье
4: место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего чарта сегодня забирает корейский поп-феномен. Группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. На прошлой неделе парни праздновали абсолютную победу на первом месте, но сегодня им вот пришлось уступить корону. Трек потерял одну строчку. Кто же стал новым королем? Прежде чем я назову имя триумфатора, давай прямо сейчас быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкали Леон и Каллум Скотт. Stay.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонсен Дай, но уже с песней «Ган-ган-ган». Под номером 8 Earbooks, Graceland. Седьмое место досталось Альберту Брайту с треком «Wild». Эбон забрал шестую строчку со своей работой «Halo». Зейн Малик сегодня под номером 5 «Die for me». Avalon Rockstone с треком Vertigo сегодня под номером 4. Kungs, Theophilus London и Mind Enterprises номер 3 и их трек Galaxy. Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали BTS с треком Swim. И наш новый номер один, абсолютные чемпионы этой недели, роскошный дуэт Бибер Экс и Фейтлесс со своим электронным шедевром New Religion. Ребята сделали просто классный рывок, отыграли сразу 6 позиций по сравнению с прошлым скромным 7-м местом, а на прошлой неделе и забрали золото. Настоящая музыкальная революция. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи обязательно на сайт radiusfm.by. Голосуй за своих фаворитов. Увидимся ровно через неделю. Всем пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя и очень скоро, и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый день, с новостями Влад Кучко. Санкт-Петербург сегодня утром подвергся масштабной атаке дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Как уточнили в администрации города, удар пришелся по территории нефтяного терминала в Кировском районе. Техногенные последствия ликвидировали, никто не пострадал. Появился рейтинг лучших паспортов мира. В отличие от классического индекса, который считает только число безвизовых направлений, этот рейтинг также анализирует инвестиционный потенциал и качество жизни. Первое место занимает Швеция, а в топ-5 вошли еще и Швейцария, Финляндия, Германия и Дания. Белорусский паспорт в этом рейтинге оказался 110-м. Во время аномальной жары белорусы начали активно скупать мороженое. Спрос на него вырос в разы, а производители работали с максимальной нагрузкой. Самым популярным оказался классический каштан, который остается неизменным лидером. Также высоким спросом пользуются коллаборации с известными брендами. Мороженое «Снежок» с Доридой и столичная «Элит» с фабрикой «Коммунарка». Сильная магнитная буря началась на Земле, она стала второй по силе в этом году. По данным ученых, геомагнитное возмущение развилось с опозданием примерно на сутки относительно первоначальных прогнозов. И в завершении. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
7: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
3: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. На Беларусьфильме начинаются съемки новогодней картины, сообщил генеральный директор киностудии Дмитрий Семенов. Несмотря на жару за окном, в пятом павильоне настоящая зима с елками и снегом. Процесс непрерывный. По его словам, киностудия сегодня активно обновляется, чтобы создавать картины, которые будут смотреть, обсуждать и цитировать. В Бресте тестируют первый электрический прогулочный катамаран. Судно может разгоняться до 20 км в час, а весит около 4 тонн. В разработке сейчас и более легкий катамаран, тоже электрический. Его также планируют спустить на воду в этом году. В Сингапуре ученые разработали водолазные костюмы, позволяющие мадагаскарским тараканам находиться под водой до 3 часов. И сделали это не просто так. Ведущий автор эксперимента Хиротака Сато объяснил, что насекомыми можно управлять дистанционно, вживив в их органы чувств электроды. Такие тараканы-киборги способны помогать в зонах стихийных бедствий, например, искать жертв под завалами. Определены команды, принимающие участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Последний участник второго раунда плей-офф – Колумбия. Она сыграет против Швейцарии. В том числе в 1/8 финала пройдут спарринги Канада-Марокко, Парагвай-Франция, Бразилия-Норвегия, Мексика-Англия, Португалия-Испания, США-Бельгия и Аргентина-Египет. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду «Скажи Алиса». Включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Галины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Как насчет трапезы в замке? Да, такая возможность есть. На территории Лидского замка находится корчма «Кунпяк». Все в белорусских традициях, а главное, очень вкусно.
0: Тут есть.
1: Ресторан «Корчма Кунпяк» – это заведение в Лидском замке с блюдами из фермерских продуктов. Да, там уделяется особое внимание качеству. Для заведения работают хозяйства, которые выращивают уникальные овощи, зелень и мясо. Меню, если так можно сказать, живое. Обновляется оно каждую неделю. Готовят блюда белорусской, польской, европейской, русской, восточноевропейской и украинской кухни. Подача всегда необычная, есть и интересное название. Владельцы сделали все, чтобы передать атмосферу средневековья. Музыка, интерьеры и даже одежда персонала. Все сосредоточено на белорусском колорите и наших уникальных традициях.
0: Тут есть.
1: Однако посетить заведение просто так и в любой день не получится. Работает корчма только по пятницам, субботам и воскресеньям с 10 утра до часу ночи. А еще требуется бронирование. Но если вдруг вы хотите отпраздновать там свое торжество, то можно сделать это и в любой другой день по предварительной записи.
0: Тут есть.
1: Атмосфера нашей родины завораживает. А есть тут вкусно.
0: Есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: С ума мы сошли, в голове иллюстрации, как мы полетим.
0: А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
2: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Беларусь и Индонезия договорились о взаимном безвизовом режиме и запуске прямого авиасообщения. Белорусы пока въезжают в Индонезию по электронным визам или визам по прибытии. Ранее существовавший для нас безвизовый режим сроком до 30 дней был приостановлен в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Многофункциональную площадку для проведения культурных ивентов планируют оборудовать в Беловежской пуще. Известно, что площадка, где в будущем могут проводить концерты и другие культурные мероприятия, будет примыкать к археологическому музею. Когда именно начнут строить новый объект, пока не сообщалось. В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области образовался огненный смерч, пишет ТАСС со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям. Причиной выступают экосистемные пожары. Смерч образован ветром и огнем. Сообщается о загрязнении воздуха в Киеве и на территории области. Расходы на праздничный стол к юбилейному дню независимости США достигли рекорда, а сильнее всего подорожал говяжий фарш. Теперь килограмм стоит $14, это на 5,5% больше, чем в прошлом году. Также подорожали булочки для бургеров и сыр. Сильно выросла цена и на клубнику, сейчас в США полкило стоит на 12,5% больше, чем год назад. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком «плюс», днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Heaven on

0: Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

та Радіус ФМ. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радіус ФМ.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. Zayn. Die for me.

0: маме. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: шум города, на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
0: А еще для тебя... И очень скоро.
1: Call me when it breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting.
0: Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. Радиус FM. В радиусе новостей.
2: Всем привет, с новостями Влад Кучко. В Беларуси в День независимости родились 116 малышей, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. 3 июля на свет появились 59 мальчиков и 57 девочек. В ведомстве отметили, что в Минске вчера родились 37 маленьких минчан, и столица стала лидером по этому показателю. Настоящим украшением суток стало рождение во втором роддоме королевской двойни мальчика и девочки, рассказали в министерстве. Автолавки по принципу самообслуживания появятся в Беларуси. Перед очередной доставкой продуктов покупатели могут оставить заявку на конкретные товары. Как показывает практика, это востребованная услуга. Приобретают бытовую технику, строительные материалы, инвентарь для сада и огорода, а также корма для животных. Был даже заказ на доставку гитары. Перечислили покупки в Белкооп-союзе. Дональд Трамп пока не определился с решением о помиловании рэпера P. Diddy в честь Дня независимости страны. Трамп продолжает обсуждать возможные акты милосердия в отношении других известных личностей. Однако отмечается, что ни дело рэпера, ни другие резонансные кейсы не были включены в официальный список рекомендаций от команды по помилованиям. Разгар сезона черешни – лучшее время, чтобы купить сочную и сладкую ягоду. Но нужно знать, как ее выбрать. Свежая ягода всегда имеет гладкую кожицу и естественный глянцевый блеск. Матовость, сморщенность или мягкость говорят о потере влаги и старении плода. Такая черешня уже начала обезвоживаться и никогда не будет сочной. Слишком твердая ягода – тоже плохой знак. Скорее всего, ее сорвали недозрелой, и она уже не наберет сладости. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это были все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Реклама. Хочешь умную колонку?
5: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Мама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
5: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the whole

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Беларусь открывает дипломатическое представительство в Мьянме. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Открытие посольства в Мьянме – один из первых практических результатов недавнего визита Александра Лукашенко в эту страну и новый шаг в развитии двухсторонних отношений. Новый кабинет министров Литвы смягчил риторику в отношении Беларуси. Прошлое правительство планировало активные действия для дальнейшего поддержания международной изоляции России и Беларуси. В проекте нового Кабмина аналогичный пункт касается только России, Беларусь в этом же контексте не упоминается. Дональд Трамп в интервью для подкаста поделился своими привычками и рассказал о нехватке свободного времени. На вопрос о том, есть ли у него время на чтение для развлечения, Трамп ответил, что в основном читает газеты, причем его интересуют в первую очередь материалы о собственной персоне. Появился рейтинг лучших паспортов мира. В отличие от классического индекса, который считает только число безвизовых направлений, этот рейтинг также анализирует свободу передвижения, инвестиционный потенциал и качество жизни. Первое место занимает Швеция, а в топ-5 вошли Швейцария, Финляндия, Германия и Дания. Белорусский паспорт в этом рейтинге оказался 110-м. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. На сегодня это все новости. Далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком «плюс», днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.
1: И раньше всех.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

это «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

Слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
1: Raise pregnant bites. Spread them well. Around the world.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
1: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу. 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM». Горячие треки. «Радиус FM». Топовая музыка. «Радиус FM». Актуальные новинки. «Радиус FM». Музыка днем и ночью. «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 20 900 20 70 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
5: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
7: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
6: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19.
8: Мы говорим вам 4!
9: Да!
6: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
9: Так можно было, да?
6: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Yearbooks. Gracelands.

0: программы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. По Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Го-го-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радіус FM.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: нам. Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Наше.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Наша

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.